0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Oh, Father, tell me.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта. Клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 23 градуса. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%. Омега-клиник.

Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
4: Компания «Гефест Рост», официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 401.
5: Телефон 8-84-53-39-02-24.
6: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тополиный пух, жара, июль.
11: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер. 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
12: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «Фосагростарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.
13: 44-82-81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер восточный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Пыль захватила квартиру, кухня требует перезагрузки, а после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте домашнюю фею. Более 4 лет мы помогаем жителям Балакова возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия Киль, бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. Домашняя фея. Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
2: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-00.

0: ему на суточно
1: плюс. Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунк.
3: Продала пинетки.
2: Пинк.
3: Купила ракетки.
2: Пунк.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
2: Пинг-пунк. Пинг-пунк.
3: Вебери сейл.
6: Продавай без комиссии.
2: Пинк.
6: Покупай безопасно.
2: Пунк.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1947-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
8: Авторадио.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
9: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 8 метров в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Пыль захватила квартиру? Кухня требует перезагрузки? А после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте домашнюю фею. Более 4 лет мы помогаем жителям Балаково возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия Киль, бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. Домашняя фея. Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
3: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
4: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
5: Трудно дышать без капель?
6: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
5: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тополиный пух, жара, июль.
10: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
0: Музыка

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Хватит шутить в семейных чатах.
4: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
5: А у тебя что, тоже дед был?
3: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
6: 12+.
7: Ошанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Мякоть окорока свинины 1 килограмм по покупательной цене всего за 279,99 до 29 июля. Все начинается с Ашан.
8: Лев стал моим домом, а Рыжий – моим другом.
9: Рыжий!
8: Похоже, он просит о помощи.
9: Саша!
10: Мой дикий друг. Возвращение домой. Уже в кино.
11: У меня этим летом тоже появился друг.
6: 6+.
12: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Тернавская, 14, офис 4.
4: Телефон 8 84 53 39 02 24.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Украинские военные атаковали Севастополь. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Губернатор Михаил Развожаев сообщил о троих пострадавших при ударе вооруженных сил Украины по Севастополю. В числе получивших ранения 85-летняя местная жительница. В момент удара все трое находились на улице. Развожаев призывает горожан не игнорировать сигналы тревоги и незамедлительно направляться в укрытие.
0: Про президента.
1: Владимир Путин встретился с губернатором Омской области. Президент провел переговоры с Виталием Хаценко в ходе рабочей поездки в регион. В прошлый раз глава государства встречался с губернатором в мае. Беседа состоялась в Кремле. Тогда они обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логические, культурные проекты, а также меры поддержки участников специальной военной операции. Напомню, сейчас президент находится с рабочей поездкой в Омске, где в эти дни проходит 22-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
0: Про туризм.
1: Российские туристы разобрали все туры во Вьетнам и забронировали там все популярные отели. Об этом сообщает Лента.ру. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Авторадио подробнее рассказал, как обстоят дела на рынке бронирования туров во Вьетнам.
2: На самом деле, конечно же, не все, а наиболее востребованные, те, которые на первой линии, те, которые особенно в первый период бронировались по подходящей цене. Поэтому, естественно, категорийность там 4-5 звезд. Вот. Поэтому, конечно, размещение оно есть, но это везде так происходит, там, где вот идет высокий спрос. В первую очередь разбирают то, что пользуется спросом. Паники не надо. А почему? Потому что практически в 10 раз увеличили поток по этому направлению. Поставили и прямые рейсы, и чартерные программы из регионов.
1: Помимо этого, эксперт также добавил, что Вьетнам достойно конкурирует с соседними туристическими странами.
0: Про работу.
1: На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания и привороты. На одном из них более 1000 таких объявлений, об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что в том числе предлагают гадания на карьеру, манифестацию на получение работы и ритуалы для помощи на собеседовании. Самая дорогая услуга стоит больше 1000 евро. Такие практики набрали популярность из-за стагнации рынка труда. Безработица в Европейском Союзе уже 3 года подряд не снижается.
0: Про погоду.
1: Синоптики пообещали жителям Москвы только 2 теплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки примерно плюс 24, плюс 28 градусов. Такая же температура ожидается в российской столице в последний день месяца, 31 июля. Такой прогноз дал журналистам ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В своем телеграм-канале он сообщил, что в Москве в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность дождей, к которым также добавятся локальные грозы. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Бояться точно ничего не нужно, наоборот, действовать надо смело и очень конкретно. Но давайте по порядку. На Авторадио исполняются ваши мечты. Представляете, так тоже можно. В 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег» мы делаем вас счастливыми. Для нас нет ничего невозможного. Любое желание ваше исполним. Путешествия, дорогие украшения, новая баня на новом участке. Пожалуйста, надо лишь выполнить простые правила игры. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своем желании. Все так просто и легко. И я, Ирина Лагутина, желаю вам невероятной удачи. У вас точно все получится. Просто поверьте и участвуйте. Ну а впереди только хиты.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер восточный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
8: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10, 8 937 2 555 444.
9: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
10: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
11: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
12: Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8-45-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
13: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на t-bank.ru. Ауди Банк 0+.
17: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
18: Авторадио.

это, конечно, прекрасно, и все они желательно должны исполняться, но давайте и мы будем с вами украшать нашу реальность, делать каждый новый день сам по себе, ну, каким-то хорошим, полноценным, насыщенным. Вот выходной, например, сегодня. Надо себя как-то порадовать, чем-то побаловать, радостями какими-то. Ну, можно же себе это позволить. И нужно. Авторадио желает всем своим слушателям отличного настроения, чтобы все у вас получалось, достигалось, и намеченные цели обязательно воплощались в жизнь. Всем отличного дня. Как всегда, на первом автомобильном звучат только хиты. Их у нас очень много. Так что чуточку громче делаем ваши приемники и движение только вперед. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
1: Пыль захватила квартиру, кухня требует перезагрузки, а после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте домашнюю фею. Более 4 лет мы помогаем жителям Балакова возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия Киль, бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. Домашняя фея. Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Ростовской области задерживаются пассажирские поезда. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Почти 90 пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды в Ростовской области. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги». Отмечается, что задержки составляют до 8 часов. Ранее из-за непогоды произошло аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. Сильный ветер, ливни и грозы привели к перебоям с энергоснабжением в 15 городах и районах Ростовской области. Нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он просит жить по возможности оставаться дома, не выходить без острой необходимости на улицу. В Ростовской области сегодня и завтра действует штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозами, сильным ветром до 25 метров в секунду.
0: Про рекомендации.
1: Перед отъездом в отпуск нужно перекрывать воду и отключать электроприборы в квартире, рассказали специалисты. Для дополнительной защиты можно установить систему контроля протечек. Их стоимость начинается от 16 тысяч. Еще одним способом защиты остается страхование жилья. По оценкам экспертов, страховой полис для квартиры со стоимостью отделки имущества и гражданской ответственности по 500 тысяч рублей может обойтись в 8 тысяч рублей в год. Об этом пишет Москва-24. Представитель страхового дома ВСК Людмила Карпова в эфире Авторадио ведущим вечернего шоу «Мурзилки Лайф» рассказала о разновидности страховых услуг.
2: Сейчас очень много так называемых коробочных продуктов, которые оформляются без участия специалиста. Ты можешь, сидя у себя дома за компьютером, зайди на сайт и как бы заключить полис. Или если ты все-таки хочешь, чтобы тебе проговорили условия, проговорили риски, то ты можешь обратиться к агенту. И агент тебе оформит полис и пришлет его тебе на электронную почту. Тут можно выбрать страховые суммы из предложенных вариантов, на что ты хочешь застраховать, или как бы ты спрашиваешь совет у специалиста, например, описываешь какие-то особенности отделки твоей квартиры, и тебе эксперт может подсказать, учитывая, какая площадь твоей квартиры, сколько может стоить твоя внутренняя отделка.
1: Эксперт также добавила, что квартиру может застраховать и арендатор, но возмещение при наступлении страхового случая он не получит, потому что у него нет так называемого имущественного интереса. В свою пользу он может застраховать домашнее имущество, которое он привез в квартиру. Например, свой ноутбук, одежду, гражданскую ответственность перед соседями.
0: Про деньги.
1: Глава Центрального банка России заявила о сохранении привлекательности рублевых сбережений. Вклады в банках растут, а это, как правило, означает, что процентные ставки должны быть выше инфляции, отметила Эльвира Набиуллина. Кроме того, она добавила, что Центральный банк не видит рисков для финансовой стабильности кредитных организаций в России. Согласно оценке регулятора, запас капиталов банков сейчас составляет примерно 10 триллионов рублей. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на выходные понедельник составил 78 рублей и 3 копейки. Официальный курс европейской валюты 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Погода.
5: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 24 градуса. Ветер восточный 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
6: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. 2 банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
7: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
8: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сэспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сэспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.
9: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
10: Телефон 8-84-53-39-02-24.
11: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
12: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем. Иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru.

0: всему на суточный рост.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Авторадио.

Вот как захотите вы, так пусть и будет, конечно же. Тем более выходной, можно все себе позволить. Делайте громче ваши приемники на Авторадио, только хиты. 1000 градов вещания, нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайты приложения наши также доступны. Подключайтесь и наслаждайтесь музыкой. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри – прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
7: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Трнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы. Ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра, Москва.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Стихия в Ростове-на-Дону привела к гибели человека. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Один человек погиб в результате непогоды в Ростове-на-Дону. 13 местных жителей пострадали, 7 госпитализировали. Об этом рассказал мэр Александр Скрябин. Накануне в городе из-за ураганного ветра были повалены сотни деревьев, произошли обрывы линий электропередачи. В 15 населенных пунктах и районах возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за перебоев в регионе нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды.
0: Про здоровье.
1: Россияне стали чаще страдать кондиционерной аллергией в летний сезон. Ее симптомы могут перерасти в ринит, бронхиальную астму и конъюнктивит. Об этом пишет Москва-24. Врачи подтвердили, что число жалоб на аллергию непонятного происхождения действительно выросло. Особенно в зоне риска находятся офисные работники. Они все чаще жалуются на внезапную отечность носа, чихание и кашель. Сами по себе устройства не вызывают реакции, но становятся благоприятной средой для бактерий, плесени и грибков. Причем постоянная работа техники и редкая чистка усугубляет ситуацию. В скопившейся пыли с вероятностью 70% заводятся пылевые клещи, которые способны спровоцировать круглогодичную бытовую аллергию. Термин «кондиционерная аллергия» существует достаточно давно. Это распространенное явление, но не медицинский диагноз. Об этом в эфире Авторадио ведущим вечернего шоу «Мурзилки Лайф» рассказала семейный врач Анна Ивашкевич. Она отметила, что человек может просто среагировать на перепады температуры или на пыль и грибок из кондиционера.
2: Во-первых, у нас, к сожалению, кондиционеры с вами не чистят раз в 2 недели, а что положено, да, как бы по таким нормам, что чем чаще мы чистим, тем они будут чище и не будут возникать как раз вот таких вот бактерий и присневелых грибков, которые могут вызывать и конъюнктивит, и какую-либо распространенную инфекцию, связанную именно с бактериями. Или, например, с теми споровыми грибками, у которых очень много аллергии бывает еще с детского возраста, когда жили, не сказать, что в самых лучших условиях, и плесень была, ну, практически, да, в каждом 3-м, 4-м.
1: Отмечу, по словам врача, бороться с этим просто. Нужно больше двигаться, выходить на свежий воздух хотя бы раз в 3-4 часа, а также желательно пользоваться увлажнителями воздуха, но и их следует промывать.
0: Про Авторадио.
1: 4 июля Авторадио триумфально вернулось к стадионным форматам концертов. На стадионе ВТБ-арена прошел грандиозный фестиваль под названием «Большая дискотека Авторадио». На главном танцполе этого лета свои главные хиты исполнили главные звезды, среди которых Анна Асти, Диана Арбенина, дискотека «Авария», Стас Михайлов, Иванушки, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Все, кто был на этом грандиозном празднике, смогут еще раз испытать яркие эмоции и вспомнить, как это было. У всех, кто очень хотел, но по каким-либо причинам не смог лично быть на фестивале, есть возможность посмотреть, как это было. Сегодня в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Не пропустите. Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Условия накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 34 градуса. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Пыль захватила квартиру, кухня требует перезагрузки, а после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте домашнюю фею. Более 4 лет мы помогаем жителям Балаково возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия Киль, бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. Домашняя фея. Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
4: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
5: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция СЭС Помор. Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе. Наша лучшая рекомендация. Вызывайте СЭС Помор. 917-027-91-73. 917-027-91-73.
6: Тополиный пух, жара, июль.
7: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
1: Реклама на Авторадио.

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ОПТ» не оферта.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Как его зовут? Рыжий. Его семью похитили. Я обещала Рыжему, что помогу.
6: И с тобой. Мальчика не видели?
7: Он приходил, а потом и моя дочь пропала.
8: «Мой дикий друг. Возвращение домой».
9: Рыжий!
8: Уже в кино.
10: Я всегда буду рядом. Всегда.
11: 6+.
12: Авторадио.

0: Исключительно только любовь и крутой микс ваших самых любимых хитов будет сегодня. 18.00. Делайте приемники на всю для вас большая дискотека Авторадио в эфире. Танцуют все. Ярко, активно, энергично любые движения приветствуются. У микрофона Ирина Лагутина.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
0: Ищите мебель. Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
5: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
7: Скидка 15% на пластические операции все лето.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тополиный пух, жара, июль.
11: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
12: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Хватит планировать встречу с родителями.
2: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
3: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
2: Соскучился.
1: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
4: 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Белгородской области есть пострадавшие после беспилотной атаки. Подробности далее.
0: Про главное.
1: В Шебекино, Белгородской области, два человека пострадали при атаке дронов. В региональном оперштабе сообщили, что украинские военные нанесли удар по автомобилю. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в шебекинскую больницу. У одного диагностировано осколочное ранение голени, у второго – баротравма. В результате атак еще несколько дронов повреждены: помещения склада, грузовой автомобиль и многоквартирный дом.
0: Про аварии.
1: За полгода число вторичных аварий на МКАД сократилось на 25%, об этом пишет издание «Коммерсант». Эта тенденция будет продолжаться и в будущем. О главных причинах снижения количества вторичных аварий на МКАД «Авторадио» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Принципиальных новшеств я не помню, за исключением того, что в последние, наверное, даже не год, а уже какое-то время, идет, в хорошем смысле слова, активная пропаганда и объяснение людям, что на скоростных дорогах нельзя останавливаться. Поскольку МКАД находится под постоянным наблюдением, у нас камеры там 360 стоят на всем протяжении МКАД, не только на МКАД, но мы сейчас именно о кольцевой дороге говорим, это позволяет быстро реагировать ЦУДД, и они реально помогают. Поэтому стараются сделать так, что как только машина вдруг по каким-то причинам встает на скоростной дороге, предпринимаются все усилия, чтобы эту машину убрать. То есть, на мой взгляд, и водители стали информированнее, и, соответственно, ЦУДД, городские службы, тоже быстро реагируют.
1: К слову, Дептранс Москвы заявил о снижении числа ДТП с автомобилями каршеринга. За первое полугодие 2026-го таких аварий стало примерно на треть меньше. При этом число пострадавших снизилось на 31%. Замэра Москвы Максим Лексутов ранее сообщил, что каршеринг становится более комфортным и безопасным сервисом. По его словам, верификация через мост.ру, оценка стиля вождения, штрафы и ограничение доступа за опасную езду – это меры, которые помогают снизить аварийность.
0: Про конкурсы.
1: Многодетная мама из России выиграла конкурс «Миссис Земля-2026». Жительница подмосковного Видного Людмила Секрей победила, опередив 40 соперниц. Финал международного конкурса красоты прошел в Малайзии. Как пишет ТАСС, Секрей – основательница одной из крупнейших строительных компаний России. Она состоит в браке 13 лет, у нее четверо детей. Женщина ранее пробовала силы в национальном конкурсе красоты «Миссис Россия-Мира-2026», где завоевала титул «Миссис Россия-Земля-2026» и возможность представить страну на международном этапе.
0: Про погоду.
1: Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе. Экстремальной жары и сильных похолоданий не ожидается. Температура будет примерно на 1 градус выше климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости сотрудник гидрометцентра Александр Голубев. Специалист отметил, что в последний месяц лета жителей столичного региона ждет умеренно теплая и ровная погода. Официальный курс доллара составил 78 рублей 3 копейки, курс евро 88 рублей и 89 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 49 тысяч. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на целых 98 тысяч рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: Вот большая любовь между нами, даже мечты решили ваши исполнить в рамках нашей фирменной суперигры «Много денег на Авторадио». Присоединяйтесь к нам, заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном и рассказывайте о заветном желании. Прямо сейчас играем на деньги. Внимательно слушайте эфир. В банке 49 тысяч рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, друзья, в 13-м счастливом сезоне нашей

0: деньги. Заберите их, пожалуйста. Давайте остановим рулетку с вами. Прекрасно. Видим игрока. Номер телефона заканчивается на цифры 2630. Олег, Ростовская область. Желание — трехкомнатная квартира с ремонтом в Москве. Сразу видно, практичный человек. Для авторадио нет ничего невозможного. 4 квартиры за предыдущий сезон игры мы уже разыграли. Так что и пятую вручим с большим удовольствием в финале. Ну а пока давайте же будем с вами звонить. Традиционно. Нам нужен гимн авторадио. Нам нужен, мы получаем. Смотрите, как здорово. Олег, здравствуйте. Это авторадио.
1: Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, это авторадио. Это суперигра «Много денег». Прямой эфир. Вся страна сейчас нас слушает. Меня зовут Ирина Лагутина. Вот наша радио, авторадио-рулетка выбрала ваш номер. Мы вас поздравляем.
1: Извините, а кто это?
0: Это...
1: Голос не узнаю.
0: Олег, здравствуйте, авторадио.
1: Ой, мне надо время подумать, так сразу сложно решить, сами понимаете.
0: Олег, смотрите, у вас мечта. Вы играли с нами в суперигру «Много денег», все верно?
1: Сейчас затрудняюсь ответить. Нужно немного времени.
0: Нужно немного времени. А песню «Эфир» слушали наш?
1: Пока не могу дать окончательный ответ, нужно подумать немного в этот
0: раз. Я вас поняла. Ну, так тоже бывает. Не смогли нам дать пока окончательный ответ, но давайте так. Гимн мы все-таки услышали. Соответственно, 3000 рублей наш игрок Олег, конечно же, получает. Соответственно, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого совсем скоро 6000 рублей поступит на карту Озонбанка. Но главное, номер игрока остается в игре. Мечта, соответственно, может сбыться в ближайшем суперфинале. Будет и квартира в Москве, если выполнить все правила игры. Какие? Надо будет послушать внимательный эфир и назвать песню, которая звучит. Но это в финале. В банке с этого момента у нас 51 тысяча рублей. Давайте же мы запустим рулетку вновь. Ну, а я напоминаю вам, что впереди еще третий суперфинал, а в конце года и вовсе состоится настоящее новогоднее чудо от нашего партнера Озонбанка. Дополнительный розыгрыш мечты. Рассказать о ней можно в нашем «Мечта-бот» на сайте Авторадио. Мечтайте, играйте, выигрывайте и слушайте «Первое автомобильное» всегда и везде.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 34 градуса. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
6: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10, 8 937 2 555 444.
7: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все, от квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917 027 91 73. 917 027 91 73.
8: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Трнавская, 14, офис 401.
9: Телефон 8 84 53 39 02 24.
0: Реклама на Авторадио.
10: 44 82 81.
0: Музыка

0: Выходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
14: АО «Альфа-банк» 6+.
15: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама, а опыт не оферта.
17: Без комиссии.
18: Что-что?
17: Эквайринг без комиссии.
18: Что?
17: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
18: Что?
17: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
19: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
20: Авторадио.

не только во сне. Авторадио можно слушать везде. Тысячи городов вещания, миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайты приложения также доступны. Подключайтесь. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Ищите мебель. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Пыль захватила квартиру? Кухня требует перезагрузки? А после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте «Домашнюю фею». Более 4 лет мы помогаем жителям Балакова возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия «Киль», бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. «Домашняя фея». Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
5: В центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тополиный пух, жара, июль.
10: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Авторадио.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Алуште ввели режим ЧС. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Из-за длительного отсутствия электроэнергии в Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам главы города, алуштинский филиал государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» предоставил список абонентов, которые остались без электроснабжения более 48 часов. Данные отдали в Министерство труда и социальной защиты Крыма и региональное управление МЧС. На основании сведений власти будут оформлять выплаты. Напомню, ранее Следственный комитет России возбудил дело после атак со стороны Украины на гражданские объекты в Крыму. Расследование ведется по статье о теракте. Как заявили в ведомстве, 22 июля украинская армия дронами ударила по юго-восточному побережью полуострова. Повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алуште и Алупке. Зафиксировано возгорание лесной местности из-за падения беспилотников.
1: Про книги.
0: Читатели воспринимают контент, созданный искусственным интеллектом, крайне негативно. Об этом пишет ТАСС. По словам экспертов, живого автора в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит. В то же время отмечается, что сами писатели частично используют нейросети для решения точечных задач, что повышает качество произведений. Писатель Денис Лукьянов в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, как читатели относятся к вмешательству ИИ в книгах.
2: Читатель прежде всего относится к частям в книге, которые написаны искусственным интеллектом. При этом про это нет нигде никакой пометки, как к мошенничеству. Когда ты покупал одно, а продали тебе другое. Когда ты покупал, я не знаю, драгоценности, а тебе под видом этого продали какую-то бижутерию, притом не очень хорошо сделанную. Другой вопрос, что иногда, когда это сделано бесшовно, даже если автор об этом не предупредил, это незаметно, и читатель принимает это, потому что это никак не меняет органики текста, никак не меняет задумки текста. Я бы не сказал, что ИИ именно вмешивается в работу писателя. Я бы сказал, что каждый писатель сам выбирает, использовать ему этот инструмент или нет, как, собственно, происходит с любым вообще новым инструментом.
0: Напомню, ранее стало известно о росте интереса к литературе, о работе мозга и когнитивных тренировках. Так, за первое полугодие 2026 года продажи таких книг увеличились примерно на 61%. Читатели интересуются научно-популярными изданиями о мозге и практическими тренажерами для развития памяти, внимания, а также мышления.
1: Про праздник.
0: Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота. Президент отметил, что ВМС способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская, составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей, а также специальных судов. Кроме того, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей, отметил глава государства. Путин подчеркнул, что Россия гордится своими военными моряками. По словам российского президента, десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд Героев России. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио.

Да я тоже не боюсь сказать вам о главном. Как здорово было на большой дискотеке Авторадио. 4 июля на ВТБ-арена в Москве. Звездно, громко, музыкально. И сегодня можно будет окунуться в атмосферу настоящего праздника. Для вас ровно в 22:40 на канале НТВ состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио», где главные звезды пели свои главные хиты. А это Анастин, Иванушки, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и многие другие вышли на сцену в этот вечер. Давайте насладимся вновь лучшим танцевальным шоу. Присоединяйтесь к нам сегодня в 22:40 на телеканале НТВ. А в студии по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Как всегда, мы двигаемся только вперед. Там выходной, лето и любимая музыка на первом автомобильном. Добро пожаловать к нам. Делайте громче ваши приемники. Будет точно хорошо и очень музыкально.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Погода. Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 37 градусов. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
8: Беру пассажиров по пути.
9: А я перевожу грузы.
10: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
11: Балаковская «Волжанка» – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. 2 банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская «Волжанка» – история, проверенная годами. Академика «Жук» – 10 А, 8-937-2-555-444.
12: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
13: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе. Наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор». 917-027-91-73. 917-027-91-73.
14: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега Клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
15: Телефон 462020. Сайт omegahospital.ru.
16: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
17: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Продал дрель.
2: Пинг.
3: Купил колыбель.
2: Пунг.
4: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
2: Пунг.
5: Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
7: Покупай безопасно.
2: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. 4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т9».
0: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Авторадио.

Ну, конечно же, нас не разлучат. 3 десятилетия подряд звучит авторадио. Куда там? 1000 городов вещания по всей стране, миллионы слушателей. Радио номер 1 в России, и дальше можно еще больше говорить, но главное, все это исключительно благодаря вам. Спасибо, что каждый день настраиваете свои приемники на первое автомобильное. Только хиты для вас. Как всегда, движение вперед, а там продолжение выходного дня. Отличного желаю настроения у микрофона Ирина Лагутина. Yeah.

0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
8: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
9: Компания «Гефестрост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефестрост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефестрост», Трнавская, 14, офис 4.
10: Телефон 8-84-53-39-02-24.
11: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
12: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Кабардино-Балкарии погибли 2 альпиниста. Подробности далее.
0: Про главное.
1: 2 человека погибли при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. 4 альпинистов ищут. Накануне группа из 7 человек осуществляла восхождение. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что 2 участникам группы стало плохо на высоте более 5000 метров. По имеющимся сведениям, они погибли. Как пишет ТАСС, оба погибших были иностранцами. Ранее в МЧС рассказали, что к альпинистам выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
0: Про стихию.
1: Тем временем на юге Китая из-за тайфуна эвакуировали более 700 тысяч человек. В эпицентре стихии скорость ветра достигла 45 метров в секунду. Тайфун срывает крыши с домов и облицовку зданий, сбивает людей с ног. Больше всего жителей вывезли из 2 городов в провинции Гуандун, Хуэнчжоу и Шаньвэе. Власти открыли около 30 временных убежищ и приостановили работу всех школ.
0: Про автомобили.
1: Большинство россиян признали, что не готовы и не хотят ездить на праворульном автомобиле. Таковы данные опроса. 60% респондентов не планируют приобретать машину, в которой руль находится на правой стороне, поскольку для них это непривычно, а вся дорожная инфраструктура в стране рассчитана на другой транспорт. 29 участников опроса заявили, что готовы в будущем купить праворульное авто. Респонденты не боятся ездить на такой машине и могут приобрести ее, если в этой комплектации автомобиль будет стоить дешевле. Президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер рассказал ведущим вечернего шоу «Мурзилки Лайф» в эфире Авторадио, чем так привлекают водителей праворульные машины.
2: Основной показатель для них – это надежность, долговечность, крепкая конструкция и так далее. А самый главный показатель – доступные, подержанные или новые запчасти, опять же, из Японии. Ну, на самом деле, конечно, если есть возможность не покупать машину с правым рулем, лучше этого не делать. Те, кто привык, как говорится, привык, целые регионы у нас ездят по тем самым причинам. Ну, отправить машину с материка, даже произведенную нашим любимым заводом «АвтоВАЗ», это дорого, и приезжает она туда уже с такой повышенной стоимостью. Поэтому она не является до конца привлекательной. Но еще раз повторюсь, здесь все достоинства компенсируются соответствующими проблемами, и все это зависит, конечно, от нашего кошелька.
1: Добавлю, с января 2022 года по июнь 2026 в Россию везли 1 миллион легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым рулем.
0: Про Авторадио.
1: Участники грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио», который прошел 4 июля на стадионе ВТБ-арена, снова смогут окунуться в атмосферу праздника. Все те, кто по каким-либо причинам не попал лично на наш большой концерт, все равно могут увидеть, как ярко и красиво это было. Сегодня на канале НТВ в 22:40 состоится показ телеверсии нашего грандиозного фестиваля. Авторадио громко, музыкально и масштабно вернулось к стадионным форматам концертов. На главном танцполе этого лета свои главные хиты исполнили главные звезды Анна Асти, Иванушки, Диана Арбенина, дискотека «Авария», Стас Михайлов, Татьяна Буланова и другие. Не пропустите телеверсию фестиваля сегодня в 22:40 на НТВ. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

все-таки, да, вы можете смело передавать ваши приветы. Авторадио начинает поздравлять. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. И я, Ирина Лагутина, с удовольствием все зачитаю. Здравствуйте! Поздравьте, пожалуйста, Акзомова Яна Рамильевича с днем рождения из Нефтекамска. Пожалуйста. Авторадио поздравляет. Ян Рамильевич, вам желаем богатырского здоровья, чудесного настроения в этот праздничный для вас день, чтобы все вас радовало. Причем, вы знаете, не только сегодня, а пусть вот будет всегда. Далее идем. Дорогой Авторадио, поздравьте, пожалуйста, Даврона Хаитова из Пензы с днем рождения. Желаю тебе здоровья, вдохновения и только хороших новостей. Пусть все, к чему ты стремишься, легко приходит в твою жизнь, твоя любимая жена и твои близкие друзья. И, конечно же, Авторадио, да, также присоединяется к поздравлениям именинника. Самого лучшего вам желаем. Да пусть сразу и мечты ваши исполняются, и гармония в вашем доме собирается, и уют, и тепло, и надежда. И еще Ирина поздравляет своего брата Ковальчук Юрия с днем военно-морского флота. А Авторадио присоединяется, конечно же, к поздравлениям всех причастных, само собой, с праздником. Целый час у нас с вами впереди. Авторадио поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших сообщений. Скорее присоединяйтесь к нам и делайте ваших близких счастливыми.

0: поздравляет.
1: Авторадио действительно поздравляет и делает это с большим удовольствием. Озвучим ваш привет в прямом эфире. +7 915 459 2020. Продолжаем. Хочу поздравить с днем рождения трех девушек. Начиная с 24 числа. Тетю Баеву Татьяну Александровну. За 25 число вторую сестру Сиваракша Анастасию Сергеевну. А сегодня мою маму Каменецкую Елену Михайловну с днем рождения. Также всех с праздником военно-морского флота. Это сообщение от Клепцовой Безотосовой Натальи, город Владивосток. Поздравляем. Далее идем. Здравствуйте. Хотим передать привет нашей маме, бабушке Наталье Григорьевне, которая сейчас отдыхает на даче. Любим тебя, твои дети и внуки. Город Нижний Новгород. Отправили большой привет Наталье Григорьевне. Далее. Привет, любимое авторадио. Передайте, пожалуйста, большой привет Женечке, Славе Мининым и Мишечке. Едем домой с дачи, слушаем и подпеваем, как всегда, наше любимое авторадио. Юлия из Тулы. Легкой вам дороги, отличного настроения. Юлия желает авторадио. Спасибо, что выбираете нас. Давайте ненадолго прервемся, еще подпоем, подтанцуем, а дальше будут ваши приветы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Погода. Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 37 градусов. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 20, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
7: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Пыль захватила квартиру? Кухня требует перезагрузки? А после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте «Домашнюю фею». Более 4 лет мы помогаем жителям Балакова возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия «Киль», бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. «Домашняя фея». Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
9: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
11: Тополиный пух, жара, июль.
12: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
13: В Балаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44

0: поздравляет.
1: +7 915 459 2020. Авторадио продолжает поздравлять. Здравствуйте, Ирина. Огромный привет из города Колпашово, Томской области. Прошу вас поздравить моего мужа, Грачева Алексея, с праздником Днем ВМФ. Я тебя люблю, твоя Света. Алексей, Авторадио вас поздравляет с праздником. Самые лучшие пожелания отправляются далее. Привет, Авторадио. Поздравьте Ларису Ивановну Пьяных, мою любимую жену, с Днем Торговли. Алтайский край, город Рубцовск. От Игоря сообщение. Поздравляю с вашим профессиональным праздником, новых побед и достижений. И еще, добрый день, Авторадио. Передайте, пожалуйста, огромный привет моему мужу. Закрыла Александру и сына Егору от Юляши. Передайте им, что люблю их безумно. Передаем. Ну, просто очень сильно любят вас. И еще передайте, пожалуйста, большой привет моим дочкам, Лерочке и Ульяночке Трапезниковым. Наслаждайтесь каждым моментом своих каникул и получайте максимум удовольствия. Прекрасный совет, причем абсолютно для всех. Немного нежно хочется добавить. Давайте послушаем музыку на Авторадио. После продолжим передавать ваши приветы.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

Ну, орбите, передаем ваши приветы. Плюс 7-915-459-2020. Олежу, с днем военно-морского флота, поздравляет Юлия Лазюк. Любит, видимо, сильно. Здравствуйте, дорогое авторадио. Семья Арестовых. Хотим передать поздравления дорогому нашей семье, военному подводнику, капитану первого ранга Петрову Александру Ивановичу, с днем ВМФ. Пожелать долгих лет здоровья и удачи. Передаем ему огромный привет от нас. Отдыхаем сами сейчас у дорогих друзей в Приозерске. Передаем и семье Масалова. Большой привет от семьи Арестовых. Спасибо, Авторадио. Всегда, пожалуйста, все для любимых слушателей. И еще хотим поздравить с днем рождения Азамата, пожелать ему здоровья, пусть удача сопутствует тебе и в учебе, и во всех делах. Мама, папа и сестра. И Авторадио, конечно же, присоединяется к поздравлениям. Азамат, вам желаем всего самого наилучшего. Радости, удачи и, конечно же, хорошего настроения. Давайте прервемся ненадолго. Музыка для вашего замечательного выходного. После продолжим поздравлять. Плюс 7-915-459-2020.

0: Долбрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пуньк.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
3: Пуньк. Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пуньк.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: сниму на суточную.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Настройте Сбербизнес карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Сплошная нежность на авторадио, и музыка подходящая, и любовь, и атмосфера, и приветы передаем ваши в прямом эфире. Плюс 7-915-459-2020. Хочу поздравить Аракчеева Владимира Игоревича с Днем военно-морского флота, пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения новых высот. В сентябре буду рад снова видеть Владимира Игоревича на сборах от позывного Юрич. Далее, привет авторадио, хочу передать большой привет своим любимым мужу Александру и деткам, доченьке Сонечке и сыночкам Сашуле и Егорке. Ваша мама Зарема, город Выкса. Далее идем. Добрый день, авторадио. Передайте привет всем родным и близким из Ростова-на-Дону. Люблю вас и скучаю, а также поздравляю всех причастных с праздником ВМФ. Елена из Грозного. И еще. Поздравляем деда, отца и мужа Родиона Михайловича с Днем военно-морского флота. А авторадио присоединяется и поздравляет всех, кто имеет отношение к этому важному празднику. Вам счастья, здоровья и невероятной удачи желаем мы. Плюс 7-915-459-2020. Есть еще время для ваших приветов и поздравлений. Пишите.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
0: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10, 8-937-2-555-444.
6: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
7: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.

Заключительная порция ваших приветов летит на сегодня в прямом эфире Авторадио. Итак, передаю привет мужу, Винни-Пух, я тебя люблю, а также своим любимым деткам, конфеткам, Кириллу и Кристине. Вы лучшие, от Анны. Далее, поздравляем от семьи любимого папу, мужа, сына, Александра из Твери, с днем ВМФ. Сейчас он едет на рыбалку и желаем ему удачного улова. Юрия Николаевича, тренера с днем ВМФ, поздравляет и всех причастных от ребят из Приозерска. Ура! Также мужу Анатолия с днем военно-морского флота поздравляет жена Марина. Любит очень и всегда будет рядом. Привет Болееву Алексею. Все у тебя обязательно получится. Наташа. Привет Тимофейка. Любим, ждем тебя, дорогой. Твоя рыжая лакуза и номер 306 отправляет тебе воздушные поцелуи и обнимашки. И еще Шувалова Евгений из города Железногорска Красноярского края. Поздравляет с днем рождения, родные и близкие. Пусть продолжает радовать нас своими карикатурным творчеством, неисчерпаемым энтузиазмом. Легко относится к трудностям на работе, выделяет время для отдыха и занятий любимым хобби. А также легко отгадает, какой необычный подарок мы ему приготовили. Надеюсь, что сюрприз приятно удивит и долго будет использоваться. И еще... С 50-летием поздравляет любимого мужа Михаила. Полвека не просто дата, это крепкий фундамент из опыта, силы и мудрости. Пусть впереди будет столько же, только с добавкой счастья, спокойствия и успеха. Твоя любящая семья, жена и три дочки. Как всегда, молниеносно и быстро пролетел наш час. Привет и поздравления на Авторадио. Продолжим уже в следующие выходные в 14:00 по московскому времени. Мы же не переключаемся. Впереди любимая музыка. У микрофона Ирина Лагутина. We'll be right back.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Тена Т4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Тена Т4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 15 часов.
0: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Трое человек ранены под Курском. Подробности далее.
6: Про главное.
5: Три мирных жителя получили ранения при атаке дронов в Курской области. Вооруженные силы Украины ударили при помощи беспилотника по городу Рыльску. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале на платформе МАКС. Губернатор Курской области отметил, что жители региона не получили серьезных травм. Врачи будут наблюдать их амбулаторно.
6: Про памятники.
5: В Волгограде на братской могиле открыли памятник жертвам нацизма. Как пишет РИА Новости, в братской могиле захоронены останки 45 человек, обнаруженные летом 2020 года в окрестностях села Водино Октябрьского района. Эксгумация проводилась в рамках уголовного дела о геноциде мирного населения в период немецко-фашистской оккупации. По данным архивных документов, в 1942 году отряд гестаповцев расстрелял ранее эвакуированных из Бессарабии и Украины больше 40 евреев, проживавших в селе Водина, и двух активистов-колхозников. Старшему из расстрелянных было 73, младшему 8 месяцев. Более половины из них были детьми. Перезахоронение останков состоялось 23 июня 2021 года.
6: Про статистику.
5: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2%, таковы данные Росстата. В ближайшее время показатель закрепится на уровне чуть больше 2%. При этом, по словам Владимира Путина, уровень безработицы в нашей стране один из самых низких среди промышленно развитых государств. Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин в беседе с Авторадио объяснил, какие факторы повлияли на достижение рекордного минимума безработицы в России.
7: На рынке труда сохраняется высокий спрос на работников. Во многих отраслях людей банально не хватает. Поэтому, конечно же, вакансии закрываются быстрее, нежели чем в 2015 году, когда я окончил свое учебное заведение и искал работу. Свою роль, конечно же, играет демография. Трудоспособное население становится все меньше, а это автоматически давит на уровень безработицы вниз. Безусловно, часть людей трудоустраивается быстрее, чем раньше, и хочу вам сказать, компании активнее сейчас стали переманивать сотрудников, они поднимают зарплаты, хотя бы немножко, но все-таки, и упрощают найм. Конечно же, еще остались, да, серые какие-то схемы, когда не приглашают официально, там, оплачивают в конверте, но тем не менее, наконец-то у людей появляется возможность зарабатывать, работать, да, оплачивать свои счета и хоть как-то жить.
5: Кроме того, эксперт добавил, что в ближайшее время не стоит ожидать резкого роста безработицы.
6: Про погоду.
5: Синоптики пообещали жителям Москвы только 2 теплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки примерно плюс 24, плюс 26 градусов. Такая же температура ожидается в российской столице в последний день месяца, 31 июля. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В своем телеграм-канале он сообщил, что в Москве в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность дождей, к которым добавятся локальные грозы. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 78 рублей и 3 копейки. Курс европейской валюты составил 88 рублей и 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Вам же советую не забывать о том, что в банке фирменной игры Авторадио 51 тысяча рублей, и о том, что забрать их может только тот, у кого вместо гудков в мобильном звучит наш прекрасный гимн. Более того, у каждого, кто в игре, есть возможность осуществить свою давнюю мечту с помощью Авторадио, а для нас, как известно, нет ничего невозможного, поэтому, если вы еще не с нами, исправляйте это недоразумение. Вступайте в игру на сайте авторадио.ру и уже собственным шансом на мечту и деньги продолжайте наслаждаться эфиром. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой привет! Толя

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 39 градусов. Ветер юго-восточный. 9 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 18, плюс 31 градус. Ветер южный. 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя.

0: личная свобода передвижения, грандиозное поступление велосипедов нового поколения от брендов Aspect и Welt в магазине Суперспорт. Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным, приходи в Суперспорт на Трнавскую, 9.
1: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
7: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
8: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 4. 401.
9: Телефон 8-84-53-39-02-24.
10: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводит современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%. А

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
17: в ленте.
18: Авторадио.

Вот и вы, друзья, для своих танцев можете выбрать любую локацию, потому что виртуальный танцпол большой дискотеки Авторадио не имеет каких-либо границ. Каждый выходный есть отличная возможность в этом убедиться, и предстоящий вечер не станет исключением. Конечно же, я, Владимир Бодров, в 18 часов приглашаю вас зажечь под единый микс из хитов любимых артистов. Ну а в эти самые минуты призываю наслаждаться не менее любимой музыкой в эфире Первого автомобильного радио. Друзья, делайте громче.

0: Реклама.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Ищите мебель. Стоп. Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Пыль захватила квартиру? Кухня требует перезагрузки? А после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте домашнюю фею. Более 4 лет мы помогаем жителям Балакова возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия Киль, бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. Домашняя фея. Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
4: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. 2 банкетных зала, до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Тополиный пух, жара, июль.
10: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер. 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Ростовской области устраняют последствия непогоды. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Уже 51 человек обратился к медикам после непогоды в Ростовской области. В больницах остаются 11 жителей, в том числе ребенок. Ранее сообщалось об одном погибшем. 55 бригад и около 60 единиц специальной техники устраняют последствия разгула стихии в регионе. Как пишет РИА Новости, энергетики оперативно приступили к восстановительным мероприятиям. Они расчищают трассы линий электропередачи от упавших деревьев, меняют поврежденные опоры, монтируют оборванные провода. Работы ведутся в круглосуточном режиме до полного возобновления электроснабжения. Напомню, накануне из-за урагана в Ростовской области были повалены сотни деревьев. Сильный ветер срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи.
0: Про аварии.
2: Экскурсионный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В Ярославской области пострадали 8 человек. Об этом сообщила госавтоинспекция российского региона. ДТП произошло на автодороге в Ярославском районе. Как указали в ведомстве, водитель транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. В момент происшествия в салоне находились 19 человек. В результате аварии 8 пассажиров, в том числе 2 несовершеннолетних, госпитализировали с разными травмами.
0: Про язык.
2: Слово «махаю», ранее имевшее помету разговорное, теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Об этом пишет РИА Новости. При этом, однако, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов в эфире «Авторадио» в вечернем шоу «Мурзилки Лайф» отметил, что на самом деле по-прежнему вариант «машу» — это эталон и предпочтительное употребление. Вариант «махаю» остается допустимым разговорным употреблением. Эксперт также отметил, что во всей русской классике 19 века «махаю» употреблялось очень и очень часто.
3: На самом-то деле, ведь это очень часто язык именно так и развивается. То, что в одном поколении ошибка через несколько поколений может стать нормой и наоборот. Мы сейчас с вами говорим «подростковый». Это считалось безграмотностью еще несколько десятилетий назад. Требовалось говорить «подростковый». Мы сейчас говорим «ракурс». Еще в 70-е годы словари для работников эфира настаивали, что нужно говорить «ракурс». Спасибо Дитмару Ляшевичу Розенталю, который пришел в словарь ударений как редактор и некоторые варианты изменил и разрешил дикторам говорить «ракурс». Норма — это ведь очень часто не один вариант, а выбор из вариантов, но варианты вовсе не всегда равноправны.
2: В качестве примера равноправных форм эксперт привел слова «творог» и «творог».
0: Про памятники.
2: В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Церемония состоялась в сквере Адмиралтейства. Участие приняли губернатор Александр Беглов, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, личный состав роты почетного караула и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Он отметил заслуги Нахимова, среди которых готовность служить родине, талант флотоводца, сила духа и ратный труд. Также в сквере Адмиралтейства заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Лето продолжается, и что самое приятное, этим летом отдыхать можно в компании главных звезд нашей страны. Друзья, тем, кто 4 июля был на стадионе ВТБ-арена, это удалось, потому что весь вечер для них пели Анна Асти, Иванушки, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и многие другие. И да, если вы вдруг по какой-то причине пропустили главное событие этого лета, сегодня можете наверстать упущенное, так сказать, потому что в 22:40 канал НТВ покажет телеверсию большой дискотеки Авторадио. Включайте телевизор в 22:40, ну а в ожидании вечера оставайтесь на волнах первого автомобильного, у руля которого по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 39 градусов. Ветер юго-восточный. 9 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 18, плюс 31 градус. Ветер южный, 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция «Сеспомор». Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе – наша лучшая рекомендация. Вызывайте «Сеспомор» 917-027-91-73. 917-027-91-73.

0: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: «Лента».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: свете.
1: Все на свете отдавать не нужно, но чем-то ради любви так или иначе приходится жертвовать. И главное, чтобы этим чем-то не оказались собственные принципы и ценности. Друзья, себе изменять вообще дело неблагодарное, поэтому я, Владимир Бодров, желаю вам всегда быть верным себе и своим собственным музыкальным вкусом. И как следствие, не забывать делать громче любимое авторадио. Так и поступите.

0: Реклама.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: Хотите двигаться без боли? Бандажи, корсеты, медицинская техника, средства для реабилитации и многое другое в ортопедическом салоне «Ортомед» на Минской, 16.
8: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
9: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
10: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
11: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
12: Компания «Гефест Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест Рост», Тернавская, 14, офис 401.
13: Телефон 8-84-53-39-02-24.
14: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
15: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
16: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
17: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Ограничения ЕС оставили Испанию без пожарных вертолетов из России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Испании запретили использовать российские пожарные вертолеты К-32 из-за санкций. В то же время в стране продолжают бушевать масштабные природные возгорания. Как пишет РИА Новости, вертолеты принадлежат испанским частным компаниям. Они работали по контракту с Министерством экологического перехода Испании и местными сообществами. Сейчас 10 воздушных судов остаются на земле из-за невозможности заказать запчасти или пригласить российских техников. Они должны были обслуживать вертолеты по ранее подписанному контракту. Задействовать их невозможно после того, как Европейское агентство по авиабезопасности приостановило действие полетного сертификата для К-32.
0: Про страхование.
2: По итогам первой половины 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в среднем по стране составил 97%. Это критический уровень, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Такой показатель означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям, что может привести к дестабилизации рынка. При этом уровень выплат по ОСАГО с учетом выплат расходов на ведение дел выше 100% по итогам первого полугодия зафиксирован более чем в половине регионов страны. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал корреспондентам Авторадио, почему компании автостраховщиков возмущены объемом выплат по ОСАГО.
3: Годами страховые компании получали гораздо больше, чем должны бы выплачивать. Сейчас они сразу же возмущаются, что теперь нужно поднимать тарифы, потому что деятельность становится для них невыгодной. При этом, если бы она действительно была невыгодной, тогда мы, конечно же, видели бы сданные лицензии на работу по ОСАГО. Но они по необъяснимой причине не уходят. Поэтому, конечно, все эти стенания, заламывание рук, посыпание головы пеплом, это исключительно инструменты давления на центральный банк с тем, чтобы принудить регулятора расширить ценовой коридор, а читая увеличить тарифы на ОСАГО для всех. Центробанк, конечно, поддержит требования бедных и несчастных страховых компаний, которым нужно больше деньгохранилищ, для чтобы деньги хранить.
2: Отмечу, наибольший уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в этом году был зафиксирован в Республике Ингушетия – 265%. Кроме того, в тройку регионов-лидеров вошли Приморский край, Карачаево-Черкесская республика. Следом расположились Республики Мари-Эл, Дагестан, Камчатский край, Республика Саха, Чеченская республика, Хабаровский и Забайкальский края.
0: Про фестивали.
2: Жители и гости Азербайджана насладились международным музыкальным фестивалем Dream Fest 2026. Его локация на побережье Каспийского моря. За несколько дней здесь выступили более 50 артистов из стран СНГ, Европы, Великобритании, Канады, а также Турции. Среди участников Егор Крид, Алсу, Стас Михайлов, Ани Лорак и многие другие. В программе также были встречи с артистами и вечерние концерты. Напомню, Авторадио выступило информационным партнером фестиваля. Официальный курс доллара 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: на главный вопрос.
1: Ответы на все главные вопросы всегда можно найти на официальных страницах Авторадио в социальных сетях, поэтому там, друзья, нас не только слышно, но и видно. Почти у каждого сегодня есть такое чудо техники, как смартфон, поэтому можете смело подписываться на нас и в любое удобное время наслаждаться самым разным контентом, от новостей до эксклюзивного закулисья. Здесь же, на волнах первого автомобильного радио, мы с вами продолжим наслаждаться исключительно любимой музыкой, так что я, Владимир Бодров, разумеется, призываю вас делать громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Погода.
5: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 38 градусов. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 18, плюс 31 градус. Ветер южный, 8 метров в секунду.
0: Реклама.
6: Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов «Аспект» и «Велт» в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
7: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Пыль захватила квартиру? Кухня требует перезагрузки? А после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте «Домашнюю фею». Более 4 лет мы помогаем жителям Балакова возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия «Киль», бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. «Домашняя фея». Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
9: Трудно дышать без капель?
10: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация 1 день.
9: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Тополиный пух, жара, июль.
14: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей. С 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
12: в ленте.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
14: Хватит заставлять родных работать.
15: А мне что, все красить?
16: Нет, только весь дом.
14: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
17: 12+.
18: Авторадио.

Любовь действительно бессмертна, в частности, любовь к музыке. И тот факт, что мы с вами 4 июля собрались на стадионе ВТБ-арена, говорит, что называется сам за себя, друзья. 3 недели назад мы грандиозно вернули в стадионный формат, а компанию нам составили исключительно главные звезды страны. Анна Асти, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Сегодня, кстати говоря, у вас появится возможность вновь прочувствовать атмосферу того прекрасного вечера, потому что в 22:40 телеканал НТВ покажет телеверсию большой дискотеки «Авторадио». Всем приятного просмотра, доброго воскресного вечера и еще больше любимых хитов от меня, Владимира Бодрова.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Мыши, крысы, тараканы, комары, клещи, блохи, плесень, грибок, неприятный запах. Мы не дадим им ни единого шанса. Дезинфекция СЭС Помор. Обрабатываем все. От квартиры до склада, от дачи до подвала. Быстро, эффективно, действуют скидки. Честные отзывы на Яндексе. Наша лучшая рекомендация. Вызывайте СЭС Помор. 917-027-91-73. 917-027-91-73.
0: Реклама на Авторадио.
2: 44-82-81.
3: Так случайно

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня. Трое мирных жителей получили ранения при беспилотной атаке в Рыльске Курской области. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. Из-за длительного отсутствия электроэнергии в Алуште ввели режим ЧС. Составлен список абонентов, которые остались без электроснабжения более 48 часов. Данные направили в Министерство труда и соцзащиты Крыма и региональное управление МЧС. На основании сведений власти будут оформлять выплаты.
0: Про стихию.
2: В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды. Ранее из-за разгула стихии в городе погиб один человек. 28 местных жителей пострадали. Об этом рассказал глава администрации Александр Скрябин. Тем временем уже 51 человек обратился к медикам после непогоды в Ростовской области. В больницах остаются 11 жителей, в том числе ребенок. Ранее сообщалось об одном погибшем. 55 бригад и около 60 единиц спецтехники устраняют последствия разгула стихии в регионе.
0: Про статистику.
2: Уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2%. Таковы данные Росстата. Инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин в беседе с корреспондентами Авторадио объяснил, какие факторы повлияли на достижение рекордного минимума безработицы в нашей стране.
3: На рынке труда сохраняется высокий спрос на работников. Во многих отраслях людей банально не хватает. Поэтому, конечно же, вакансии закрываются быстрее, нежели чем в 2015 году, когда окончил свое учебное заведение и искал работу. Свою роль, конечно же, играет демография. Трудоспособное население становится все меньше, а это автоматически давит на уровень безработицы вниз. Безусловно, часть людей трудоустраивается быстрее, чем раньше, и хочу вам сказать, компании активнее сейчас стали переманивать сотрудников, они поднимают зарплаты, хотя бы немножко, но все-таки, и упрощают найм. Конечно же, еще остались, да, серые какие-то схемы, когда не приглашают официально, там, оплачивают в конверте, но тем не менее, наконец-то у людей появляется возможность зарабатывать, работать, да, оплачивать свои счета и хоть как-то жить.
2: Кроме того, эксперт добавил, что в ближайшее время не стоит ждать резкого роста безработицы.
0: Про законы.
2: Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о зарплате за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Социальный фонд будет передавать сведения о работе, и если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен. Кроме того, срок временного пребывания детей мигрантов, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, продлевают на время действия патента их родителям, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста. Для продления пребывания взрослые будут обязаны делать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

давайте-ка не только мамы, но и вся семья выйдет на виртуальный танцпол и в ближайшие 3 часа с него, ну, просто-напросто не сойдет. Друзья, надо сказать, что именно так все и будет, потому что с этой минуты в эфире радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио», а значит, мы с вами начинаем зажигать, танцевать, подпевать любимым артистам, вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, ну и, разумеется, предвкушать будущие встречи в стадионном формате. Здесь с вами Владимир Бодров, всем большое-большое привет!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 38 градусов. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 18, плюс 31 градус. Ветер южный, 8 метров в секунду.
0: Реклама. Хороший велосипед – это не роскошь. Роскошь – это твоя личная свобода передвижения. Грандиозное поступление велосипедов нового поколения. От брендов Aspect и Welt в магазине «Суперспорт». Еще больше продуманных опций, больше драйва и комфорта в каждой модели, а также новые коллекции одежды и обуви для спорта, прогулок и приключений. Будь активным! Приходи в «Суперспорт» на Трнавскую, 9.
2: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10А, 8-937-2-555-444.
7: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
8: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
9: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов – собственно.

0: Быстро, эффективно. Только в Омега Клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
1: Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на Авторадио. 44 82 81. Музыка.

Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vitauto.ru.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

0: квартиру сниму на суточно.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Мы с ним выросли. На настоящей дружбе. Время не преграды.
6: Не бойся, он добрый.
7: Как его зовут?
6: Рыжий.
8: Мой дикий друг. Возвращение домой.
6: Тебе есть друзья?
8: Уже в кино.
6: А рыжий считается?
9: 6+.
10: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
11: Авторадио. Это большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

Этим летним вечером повсюду с вами большая дискотека Авторадио, поэтому, друзья, не стесняйтесь звать к приемникам родных, друзей, знакомых, ну и, конечно же, не забывайте о том, что кроме приемника есть и умная колонка, и плеер на сайте Авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение. Выбирайте локацию для своей вечеринки, делайте громче, и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте зажигать.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Пыль захватила квартиру? Кухня требует перезагрузки? А после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте домашнюю фею. Более 4 лет мы помогаем жителям Балакова возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия «Киль», бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. Домашняя фея. Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Больше не нужно бояться, только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тополиный пух, жара, июль.
9: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
10: В Блаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8453-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

А вот у нас все по плану и даже лучше, дорогие друзья, потому что большая дискотека Авторадио прошла на ура 4 июля на стадионе ВТБ-Арена и оставила, ну, столько эмоций, что мы до сих пор вспоминаем это грандиозное событие, что самое приятное, фестиваль не закончился в классическом понимании этого слова, потому что он плавно перерос в радиоформат, и каждый выходный у нас есть возможность также ярко и беззаботно танцевать, зажигать, отдыхать. Давайте вместе продолжим именно этим заниматься.

0: и снова танцуем. Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 18, плюс 31 градус. Ветер южный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Компания «Гефест-Рост» – официальный представитель АО «Кампо», ведущего производителя спецтехники для экстренных спасательных служб, приглашает к сотрудничеству предприятия. «Кампо» – эталон безопасности и выбор крупнейших предприятий России. «Гефест-Рост» имеет разрешение Ростехнадзора, лицензию МЧС и сертификат «Кампо» на оказание услуг по техническому обслуживанию, продлению срока службы дыхательных аппаратов и освидетельствованию баллонов на сжатом воздухе. «Гефест-Рост», Трнавская, 14, офис 401.
3: Телефон 8-84-53-39-02-24.
4: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Хватит шутить в семейных чатах.
3: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
4: А у тебя что, тоже дед был?
2: Собери родных в кино и смотрите семейную комедию «Старый орел» с 30 июля.
5: 12+.
0: Авторадио.

Ну а мы с вами чем дальше от 4 июля, тем больше хотим вернуться в тот день, когда состоялась большая дискотека Авторадио. Этот грандиозный музыкальный праздник каждому из нас подарил незабываемые эмоции, прочувствовать которые мы теперь можем каждые выходные в радиоверсии фестиваля. Именно к этому я, Владимир Бодров, вас призываю, друзья, делайте громче и зажигайте.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
4: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
5: Скидка 15% на пластические операции все лето.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20 часов.
0: Авторадио.

Главное сейчас не стать отшельником любви к музыке, дорогие друзья, потому что в эфире радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио», и самое время, что называется, полюбить музыку еще больше. Давайте так поступим. Вместе с тем обязательно вспомним 4 июля и нашу масштабную встречу на стадионе ВТБ-арена. Ну и как лично мне, Владимиру Бодрову, кажется, подобные события лучше всего вспоминаются именно под этот летний хит. Давайте сделаем громче и насладимся им прямо сейчас. Yes.

0: радио. Продолжение следует. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 32 градуса. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 18, плюс 31 градус. Ветер южный 8 метров в секунду.
1: Реклама. Пыль захватила квартиру, кухня требует перезагрузки, а после ремонта нет сил на уборку? Вызывайте «Домашнюю фею». Более 4 лет мы помогаем жителям Балаково возвращать в дом чистоту и порядок. Проверенные клинеры, премиальная химия «Киль», бесплатная оценка и честная цена, зафиксированная до начала работ. 8-917-316-71-71. «Домашняя фея». Уборка без стресса. Ищите нас ВКонтакте и в Яндексе.
3: В центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

До финала этого часа ваша батарейка точно не должна сесть, друзья, потому что я, Владимир Бодров, обещаю вам еще как минимум 15 минут зажигательных танцевальных хитов. Ну а вы, в свою очередь, пообещайте мне зажечь под них в стиле большой дискотеки Авторадио. Радиоверсия фестиваля продолжается, и каждому, кто с нами, искренне желаю приятного, прекрасного вечера в преддверии новой рабочей недели.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
0: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио.

А на вашем месте я бы караулил банк фирменной игры «Авторадио», друзья, потому что там 51 тысяча, и разыграть их мы можем абсолютно в любой момент. А еще, между прочим, можем исполнить вашу заветную мечту, но все это только в том случае, если в вашем мобильном вместо гудков звучит прекрасный и полезный гимн «Авторадио». Если это не так, исправляйтесь, заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте нам, о чем именно вы мечтаете, устанавливайте гимн, и все, что останется, дождаться звонка из студии первого автомобильного. В ней по-прежнему Владимир Бодров. Всем большой привет!

0: консультацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
2: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио.

Настоящая любовь на века, поэтому разлюбить действительно никак не получится, в том числе и наши встречи в стадионных форматах, одна из которых состоялась этим летом, 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, тем вечером для нас пели Анна Асти, Иванушки, Мари Краймбрери, Зиверт, Стас Михайлов, Татьяна Буланова и многие-многие другие. Большая дискотека Авторадио прошла на ура, и всех, кто по какой-то причине пропустил это грандиозное событие, телеканал НТВ сегодня в 22:40 покажет телеверсию. Я, Владимир Бодров, всем желаю приятного просмотра. И пока вы ждете начала, продолжаю радовать вас любимой музыкой в эфире.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 миллион рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки.

0: выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио.

Ну а чтобы ничего, так сказать, не прохлопать, например, возможность забрать из банка 51 тысячу рублей, нужно внимательно слушать авторадио, причем даже если приемника нет под рукой. Сегодня к вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно всего два слова от вас услышать. Включи авторадио. Какой бы способ ни пришелся вам по душе, я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу обеспечивать вас лучшим музыкальным сопровождением.

Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.

автоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске, игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторрус».
3: Авторадио.

смотрите, пожалуйста, и вы сейчас расскажу, как можно легко исполнить свою самую заветную мечту на Авторадио. 13-й счастливый сезон. Нашей фирменной суперигры «Много денег» для этого и существует. Мы исполняем ваши желания. Для нас нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Фантазируйте по полной программе. Квартиры, машины, полет на воздушном шаре или съемки в кино. Возможно, абсолютно все. Выполняйте простые правила. Заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и делитесь заветной мечтой. Просто и легко стать счастливым. Я, Ирина Лагутина, желаю удачи. У вас точно должно все получиться. Как всегда, держим курс. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

Где бы вы ни отдыхали, какие бы планы у вас не были намечены, пожалуйста, всегда и везде берите с собой Авторадио. Во-первых, с нами хорошо, гармонично, музыкально. Во-вторых, только хиты звучат у нас. В-третьих, мы всегда рядом. Вот уже на протяжении 3 десятилетий подряд. Как всегда, у нас движение только вперед. Легкой и удачной дороги желаем тем, кто в пути. И абсолютно каждому из вас удачи. Пусть все складывается так, как вы захотите. В студии Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

пусть легко и гармонично все случится у вас. В любом случае, авторадио рядом, 1000 городов вещания. Нас можно и в умной колонке найти, пожалуйста. Просто скажите ей «Включи авторадио». Сайт и приложение также доступны. Выбирайте любой удобный способ прослушивания. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.